Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опас. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
2: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Их ты бар! Их ты бар!
11: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
12: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
13: Булгар радиосы фест!
12: Популяр җырчылар!
13: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. ОКРН 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
16: 55 50

0: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 2026 год.
5: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса. Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
6: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
7: Эйе, икисин дэ диалог автодан алды.
6: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсиеге кадар акшасын төлейсиң ме?
7: Йокла инде. Диалог автода 830 мың сумга кадар ташламалар. Узенде шаккаттым. Муңа бит никадар шек-шек һәм эш пышмак аларга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
6: Әйдә ашык! Шалтырат!
7: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә, агентта түгел.
8: Хөрмәтле казанлылар! Башкалабыз кунаклары! Сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яшьчекләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
9: Компания «Дамилк» облегчит

0: вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Қазан мэриясы тәқдим итә. 27 август, кичке сәгать 6-да, Қобан көле яр буенда, Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшикләве 6+.
2: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Энҗе Егорова.

0: Озанда сәғат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в ТДНС программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Башкалада кышка әзерлек төгәлләнә. Казанның

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны в Муслюмова 239-08 243-59.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларын эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жей уте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода. Август буя юрилген машиналарга сынгы ташламалар. Сизне 2000-нен артык тикшерилген автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автонатару сайтында оферта түгел.
4: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
5: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
6: Яна,

0: Пирамида.
1: Ящик Лёвы, Олта Плюс.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: В дружную команду «Алтенкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников: Опаство, Буинск, Кайбицы, Тетюши. Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
4: Эх ты бар! Терезе керек болса, Алтын Колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
0: Ящикләү 6 плюс.
2: НПО «Агротехсервис» официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы «Таттелеком» акционерлік жамғияты.
8: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бигловий, Литай.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Дуслар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда күн аяз, кояшлы, тек кайбер районнарда яшенле яңгыр булуы ихтимал. Шуңа күрә үзегез җәяү генә чыгасыз икән, кул чатырларыгызны алырга онытмагыз. Җиле көнбатыштан тизлеге 4-5 метр секундына булачак, ләкин яңгыр яуганда җил көчәергә дә мөмкин. Көндез температура 22 градустан алып җылы.
2: Радиосында реклама.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
6: Йона Тенетте Дурт Эль Кроссовера. Кингсал.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
5: Жей үте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайында аферті түбіл.
6: Эй, бағы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: Терезе кирек.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмавы мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8 93 93 96 90 91.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий Радуга, город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20 56 26. Код города 85552. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Илгәрәй.

0: Bu onun xarizması beylilik tudura.
1: Her vakit tan kaldırığa yaratışı Marat Yarolin stereotiplarını jimre. 4 sentyabr, Tinchurin teatrı, Boru Tiktiri Vokal, Yuriy Fedorov jetekçiligindegi Yummy Music Band tırkımı, Rejissör Aydar Jabbarov, Muzika, Ut, hem köşli energiya, Ekskluziv live konsert. Boru Tik birgine kiş, biletler satuda.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Изобилие сәуде фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр.
4: 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 205626. Код города 88552. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Гум-гум-гум, только гум.
10: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
11: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
14: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
17: Болгар радиосы фестинг иганәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
18: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Палубно. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Зәринә Хәсәншина.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года.
5: АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Құрметлі қозанлылар, бош қалабыз қонақлары, сізіне 30 августа, 15 сағатте Қозан ипподромында Республика күнін бейрәмітерге шақырабыз. Программыда от шабышлары, ұсталар ерминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар, Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахуатулин шығышлары күтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлар ұйыштырылашақ. Кіруйдікле, ешіклеуі ек. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы ауыл қожалығы һәм озық-түлік министрлігі. 2026 жыл.
7: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
8: Болгар радиуса рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
9: Зинира Рамазанова.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 25 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан болытлы күн. Күндіз орны білән біраз яңғырда көрсетәлі мұнда жәмәғәт, һәм күн дауымында 22 градустан 27 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда қияшлы 21 градус жылы, геомагнит қыры тыныш 9-дан 2 бол білән белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәхретдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2026 ел.
5: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
6: Подробности на сайте mostovik.rt.ru.
5: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
7: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
9: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
10: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.

0: Зондейлер. 25-нен 29 августа кадар Қозан, Мәскеу урамы 1-ші юрт, спорт сарайы 2026 жыл 0+.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Утазанчи август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Пуловике 0+. 2026 ел.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 2056-26. Код города 88552.
5: 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.

0: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
0: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
5: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі. Хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып соқлансын. Елмай. Бола шақтан таныш милли тем.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Рифат Зарипов.

0: Выборы 2026.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выборы 2026». В студии Гульнас Рашитова. Мы продолжаем серию эфиров, посвященных предвыборной агитации. Совсем скоро нам предстоит определить новый состав государства.

0: Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, что в этом году голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва будет трехдневным и пройдет с 18 по 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе, где 225 депутатов будет избрано по одномандатным округам, а еще 225 по партийным спискам. Сегодня в рамках программы «Выборы 2026» мы прослушаем агитационные материалы кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам. По закону Болгарадиусы предоставляет кандидатам равное эфирное время, а очередность выступлений определена жеребьевкой. Сейчас мы услышим агитационные материалы кандидата от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Халимдаровой Динары Львовны.
1: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
2: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: На очереди агитационные материалы кандидата Судыкина Сергея Николаевича от партии «Справедливая Россия».
3: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей, не олигархов, не банкиров, не толстосумов, людей.
4: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам.

Олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей. Пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия –

0: И государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
1: Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях.
2: Далее прозвучат агитационные материалы кандидата Бирбека Татьяны Ивановны от партии «Справедливая Россия».
0: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
1: Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей. Пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч.

0: тысяч рублей. Минимальная пенсия 60 тысяч. Каждому работнику 13-я зарплата. Каждому пенсионеру 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка – разгоняющие цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
0: Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина. Бесплатное образование. Защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
2: На очереди агитационные материалы кандидата от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Ахметвалиева Рамиля Рахмезяновича.
3: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится

0: почести принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
1: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
1: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
1: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: «Человек» – это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ – это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
1: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: «Человек» – это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
1: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Сейчас прозвучат агитационные материалы кандидата от партии «Справедливая Россия» Хуснутдинова Дамира Фаязовича.
3: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
4: Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей. Пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы

0: Требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющие цены под государственный контроль, снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
0: Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях.
2: Программа «Выборы 2026» подошла к концу. Следующую вы сможете услышать завтра в это же время.
3: Выборы 2026.

0: Лето «Статмаг» – такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Баумана. Проведи лето «Статмаг». «Статмаг» всегда рядом.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Нияз Хаматшин.

0: Анашесе Рубин футбол клубы жоплыгы шекленген жамгыеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары білен бейрам итебез. Гузель Уразова. Салават Фетхеддинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоплыгы шекленген жамгыеті. ОГРН 118-169-0320. Озанка Пловике 0+2026.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Арысыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Иртеге 26 август күні Қозанда һәм Татарстанда ояз ұшан болотлы күн түнлі яуым түшімнер күтілмей күндіз қысқа вақытлы яңғыр. Көне күнбатыштан түне күнбатышқа өзгерішен жил түнлі 8-13 күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Яна Татаршера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Фахетдинова, Медфат Нигматуллин, Рустам Асаев, Рояз Фаситов, Гульсерин Абдуллина, Озан Абитов, Гульна Сафарова, Искандер Хайруллин, Башкалар, Максус Клад, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь, Пирамида.
5: Яшикләве Олта Плюс.
6: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Ихтибар. 14 сентябрь. Шулпан Мәдәният үзәге. Холкым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның холык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
10: Яшикләү 6+.
11: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
12: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга

0: Қойбыш 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Ихтибар! Ихтибар!
7: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
8: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жерчылар!
9: Дәртле жерлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп эрдик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм бренчир. Украин, 18-884-71-89-582.
10: 2026 ел. Яшеклява 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Гүзәл Салаватова. Бүген жер шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: біз әлбәтте енді сіз барыңызда білесіз популяр топ шоу авторы һәм бүтін телевизион дүнияны тотып тұрушы деп айтар едім мен Яңа ғасыр телерадиокомпаниясының башқарма директоры бас мұхаррирі Лилия Қадырова болашақ. Әлбәтте біз енді ижат турында ғана сөйлешмейешекпіз. Біз қатын-қыз боларақ аның көңіл күзгісін ашырға тырышырбыз. Демек, әңгімеге қосыла аласыз ВКонтактеда Бұлғар радиосының рәсми түркімінде туры эфир барашақ. Һәм енді радиода да сіз біздің Макста сұрауларыңызды юлай аласыз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
8: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин». Город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
9: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
11: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
12: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
13: Бірдем Алтын Қол командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияларын урнаштырушыларыны ішке шақыра. Тулы іш уақыты һәм еркін график тәрдім итәбіз. Тәжірибесіз кандидатларда қабыл ителә, білім беру қаралған. Жауаплылық, башқарушанлық һәм зарарлық әдәтләрнең булмауы мөһим. Хезмәткәрләрне Опас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8 93 93 96 90 91.
14: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
15: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
16: Жоопылығы шекленген жамғияты.
17: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
18: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
19: Илгиз Мөхетдинов.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мое, жай тэмэ синэнг табанда.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить.

0: Телефон в Казани 253-99-88.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
2: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Күзнің оңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
5: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
6: Болгар радиосы.

0: Продюсерская реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
2: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
4: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кибетлерден сұрағыз.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные.

0: выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм, Бринчир. ОКРН, 18-84-79-589-5620.
4: 2026-16+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. Мостовик. Строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
2: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
3: Иқтибар! Иқтибар!
4: Уникенче сентябрь Татнефть аренада
3: Булгар радиосы фест
4: Популяр жыршылар
3: Дәртлі жырлар
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
4: Килегез
3: Татнефть аренаның бозын
5: Бергәләп әрәтик
6: 2026 ел яшекле 6+
7: Булгар радиосы фестның генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания Булгар радиосы фестның иғанашысы Әлбәттә милли туңдырмасы Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгел Ришатовна
8: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» — новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hazır vaqt 16 saat 40 minut ikindi namaz oqlaylıq minutlarda.
2: Bulgar radiosunda reklama.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
4: От 608...

0: Марданшина зеленая сказа.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп әретик!
11: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Ходан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-37.
12: 2026 ел. Яшекле 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
15: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 208-77-77 телефон аша. Козан коды 843. Эйде ошы! Шолтыра! Акция сотуда машиналар болғанда ғамалды акерті түгіл.
1: Сақ бол! Аның харизмасы бейлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тек түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тек біргін әкеш. Билетлар сатуда.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: да, там летто майында яшеренген. Там летто мая, жай тэмэ.
1: В дружную команду «Алтын Кол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
2: Салям, Фарид.
3: Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китанна.
3: Ишек.
2: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан турышли. Әрбір машинаны текшерелер. Түлеу банк аша. Барсы да шанышлы. Юкла, алраш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барса да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-61.
4: Яңа тәні Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәні Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәні Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Ихтибар! Терезде керек болса, Алтын Колны сайлағыз. 8-93-96-96-91. Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
6: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш». Жоуапылығы шекленген жамғияты.
7: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева. «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Рифат Зарипов.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатның иғанашысы ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 2056-26. Код города 88552. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 2026 год.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре, Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Эй, Вагы! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды, Куше? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
11: Күзнің оңышы ешетә, қышның орында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
12: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
13: Ләйлә Ғалиева.

0: Ирка, Зайна Вартдинова, Нафатил Макулин, Рустам Асаев, Роя Спасибов, Гульсерин Абдулина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Влад, Рустам Набиев. Конкурс хитлера Хэм Хён Альдингшлер. 16 сентябрь, Пирамида.
1: Ящик левый, Олта Плюс.
2: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
3: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296 6.

0: Ваш. Предлагает оригинальные запасные части к зерма, корму, уборочным комбайнам Дон, Нева, Акас. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
2: Татар автоподбор егетлері Тайхан Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
3: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көпке орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Иқтибар 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халық артисті қатнаша. Уникаль концертқа рәхим итегез.
5: Бірдем Алтын Қол командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияларын урнаштырушы.

0: Ицефонда.
1: Гум-гум-гум, только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Ильшат Сафин.

0: Минзәлә 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназилә Әнәс кызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Ихтибар! Ихтибар!
7: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп эретик!
10: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Илгәрәй!

0: Продюсенда реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Татар автоподбор егет нарек атайхам Кореяда машиналар алып кайтады бешит тимәлі.
5: Соң мен дә шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мені? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ешеттем.
7: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
6: Қиват қашыққандыр. Қазір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
7: Йоқлай инде, диалог автода. 830 мың сумға қадар ташламалар. Өзімде шаққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пышмақ аларға бола. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтыра. Акция сатуда машиналар болғанда ғана айтады.
8: Гум, гум, гум, только гум.
9: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
12: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
13: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
14: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
15: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
16: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
17: У мошенников нет жалости ни к детям, ни к пожилым. Переживаете, что они могут похитить ваши деньги? Выберите доверенного человека. Им может быть родственник или друг. И подключите сервис «Вторая рука». Помощник не имеет доступа к счетам и может только одобрить или отклонить операцию, например, перевод, в течение 12 часов. Достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Узнайте подробности в банке.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Георгиевич, на ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Эльмира Нагымова.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінді мәгілім әтусінар алмашын үшен бұлытлы, ертегі қысқа уақытлы еңгірлар еуарға мүмкін. Хазір 18 граду жылы геомагнитик активтіліктің үш сабыр 1 балын тәшкел етті. 9 бала дәреже білін шағыштырғанда атмосферасым 7,2 мм. Шағыштырмаш адымылық 72%. Ертегі әтіліне 8-13 күндіз 18-23 градусаға дәреже жылы. Жел күші ерге мүмкін 14 метрға жетерге күн яқын батыштан қайбір районарда ертең тіліне тұман түсешек.
0: Булгар радиосында реклама.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
4: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
5: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
7: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
8: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
10: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
9: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
10: Әйе.
11: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
12: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Эндәшәсен тейеш төсле.
1: Қазанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.